0: же про усяке сухим нам зовется. Эй же про усяке сухим нам за сухим.
1: Так и на мочке, ой, зо, ой, зо, ой, зо. Так и на мочке, ой, зо, ой, зо, смочь го.
0: А чим го вам смаче, плани, зо, чим вам смаче, плани, зо, чеку чим.
1: Скус воду, ой, зо, ой, зо, скус воду.
0: A v čem imam si nezdravý zob, a v čem imam si nezdravý zob, řekni v čem.
1: No vem si vietro.
0: Vietro má vedne díl.
2: Hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník. Český Blaník.